Шаг за шагом только ведь дождя между мамой мой друг и брат играет ноту в них наша жизнь как запомним словно сказочная были виртуальность реальность здесь люди скажу когда будет страшно я не боюсь пули боюсь разбитого сердца душевной боли одинокий вечер ночные в углу стоны кровь по рукам шаги я вижу мрак панический страх закрываются мои глаза любовь поработение сердце в чужих руках разбито как зеркало третий шанс полет в небеса запущена золотая стрела случайный старт смерть реинкарнация движение я в ритм дождя падает слеза горький лайм одиночество печать тени на стене повторяю

Imaginatives。Шаг за шагом, только ведь дождя между домами мой друг и брат играет ноты в них. Наша жизнь, как запомним, словно сказочная пыль. Виртуальность, реальность, здесь тебе скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги я вижу мрак, панический страх. Закрываются мои глаза, любовь, поработение, сердце в чужих руках разбито, как зеркало. Третий шаг, полет в небеса, запущена золотая стрела. Случайный старт, смерть, реинкарнация, движение. Я в ритм дождя, падает слеза, горький лайм, одиночество, печаль, тени на стене, повторяю.

наша жизнь. Это сага моей жизни. Сага моей жизни. Кровь по рукам, шаги, вижу мрак.

большое в Эрне. Стоит зачитаться американцам, ты заплачешь в углу. Что я тебя лучше с концом мески даблю. Говоришь, что ты хип-хопе номер один. Но в свое время сказал нас хип-хоп погиб. Возрождение возможно, но точно придурки не от вас. По вам плачет прыжок в огромный унитаз. Вы даете молодежи пропаганду наркоты, еще и алкоголя. Вот же вы, мудаки, вы читаете только ради наживы. Мои текста, войны ундеграунд вам даже и не снились. Когда команда подрастет в уровне, вам будет проблемы. С каждого сделаем фарш и котлету. Я не побоюсь отсидеть за убийство жалкого говна. Чем его меньше, тем больше я буду рад.